Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. Я Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, наш с вами час с 7 до 8 вечера, каждый второй четверг. И сегодня наш четверг, 21-е. Невероятно, но факт, мая. Последний месяц осени, и поэтому нашу программу открыла песня, которая так и называется «В последнюю осень». Группа ДДТ. Ну что ж, будем провожать осень, и скоро наступит зима. Так что располагайтесь поудобнее, и сегодня в нашей программе будут петь «Ночные снайперы», «Ваенга» и «ДДТ». Надеюсь, что вам понравится выбор моих песен. Так что располагайтесь поудобнее, и мы продолжаем нашу программу. И как я уже сказала, сегодня у нас поет Елена Ваенга, и следующая будет ее песня «Золотая рыба».

Ну что ж, «Золотая рыбка» в исполнении Ваинги. Как я уже сказала, сегодня осень еще у нас, да, 21-я, конечно. И песни у меня будут сегодня такие тоже осенние, наверное, под настроение, когда хочется сидеть дома, ничего не делать. Ну и, как всегда, моя любимая рубрика, как всегда, это «День в истории», что сегодня происходит. Так что всего понемножку, всякая полезная и бесполезная информация, как всегда. Но я должна вам сказать, что сегодня, кстати, 21 мая, может быть, это и будет полезная информация, сегодня отмечается Международный день чая. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днем чая. International Tea Day. А среди напитков, известных во всем мире, пожалуй, наиболее популярным и знаменитым является чай. В популярности и распространенности уступает он только в воде, но в отличие от нее употребляется не только для удаления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитка формировать предпочтения по собственному вкусу. А тем более осенью, когда начинает холодать, когда у нас ночью будет только 1 градус, конечно, очень хочется выпить чая как согревающее средство. Ну что ж, а мы будем продолжать нашу программу. И, как я уже сказала, сегодня же осень еще. И вот у меня есть песня в исполнении группы ДДТ. Последнюю осень мы уже слушали. А что такое осень, мы сейчас послушаем.

«Осень вечно права». Что такое осень в исполнении группы ДДТ? А мы продолжаем нашу программу. И продолжим нашу программу «Ночные снайперы» с песней «Катастрофически».

Сашка да Илья, хватит хлеба, а да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать? Здесь не срам, чего страдать, рай не сля.

чуть поела, да скатилась по зале убитых песен. Да мне нечего терять, мир так тесен.

Ну что ж, продолжаем нашу тему сегодняшнего дня. Как я уже сказала, 21-е – это Международный день чая. Представляете? Чай – это напиток из растения Camellia sinensis. Помимо тонизирующего эффекта, он обладает и рядом других полезных свойств, которые используются в традиционной медицине некоторых стран. Потребление чая мощного эффекта, он обладает и рядом других полезных свойств, которые используются в традиционной медицине некоторых стран.

летней давности. Представляете, какой старый это напиток? Ну ладно, про напиток чайный мы поговорим потом, а сначала, конечно же, музыкальная

Ну что ж, продолжаем нашу программу. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. You can listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and enjoy the rest of your evening. Дорогие радиослушатели, в эфире «Русский час». Как вы знаете, и осенняя тема у нас сегодня. Группа ДДТ послала нас в последнюю осень и рассказала нам, что такое осень. Но ничего страшного, все равно наступит весна. За осенью, конечно, еще зима, но потом весна. А пока мы будем согреваться ароматным чаем, день которого сегодня отмечается, Международный день чая, 21 мая. И для стран Юго-Восточной Азии чай давно стал неотъемлемой частью культуры, где в каждой стране сформировали собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка, разнообразие сортов которого связано в том числе и с соблюдением разных способов окисления и ферментации. Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта. Ну, это, конечно, все очень хорошо и интересно, но я думаю, что мы все хотим слушать музыку.

Ну что ж, а мы продолжаем наш рассказ про чай. И, как я уже сказала, учитывая популярность этого напитка, его роль в традиционной культуре многих народов мира, а также тот факт, что производство чая позволяет поддерживать экономическое благополучие в ряде регионов мира, является основным источником дохода для миллионов людей, играет заметную роль в уменьшении нищеты, борьбе с голодом и сохранением природных ресурсов стран. Многие международные организации предложили еще в конце 90-х годов учредить Международный день чая. И после состоявшихся всемирных общественных форумов, проходивших в Мумбаи в 2004 году, начали отмечать День чая, выбрав в качестве даты празднования 15 декабря, напоминая о том, что в чайной индустрии еще достаточно проблем, требующих внимания и решения. Ну что ж, чай – это, конечно, хорошо, но музыка – это лучше. –

13 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned, don't go anywhere, because at 8 o'clock you will be listening to the Folk Show. So make yourself comfortable and enjoy the rest of your evening. Дорогие радиослушатели, через 13 минут не переключайтесь, потому что вы будете слушать программу The Folk Show. А пока у нас наше русское радио. Ну, не радио, конечно, русский час на нашем радио. Поэтому не переключайтесь, никуда не уходите. И мы продолжаем нашу музыкальную программу.

And that's all from me. This was Russian Hour on City Park Radio, your community radio station, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Thank you for your company. Thank you for listening. I hope you will join me in my next program in 2 weeks' time on the 4th of June. Yes, it will be already winter, the 4th of June. Thank you again. Take care. See you soon. Ну что, дорогие радиослушатели, вот и подошла к концу наша программа. К сожалению, очень быстро пролетел наш час, как всегда, и время пришло прощаться. Я думаю, что вам понравился мой выбор сегодняшний и рассказ о Международном дне чая. А мы с вами встретимся через 2 недели на том же месте, в тот же час в программе «Русский час». Всего самого вам доброго, берегите себя, а я с вами прощаюсь. До следующей встречи. До свидания.